0: think a man did that?
1: В полумраке пещеры каждый выступ скалы, каждый камень приобретает сходство то со зверем, то со сказочным бесед.

полумраке пещеры каждый выступ скалы, каждый камень приобретает сходство то со зверем, то со сказочным персонажем.